Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не

Feel the infinity. Feel the extreme. Extreme infinity.

follow me. Rise up, be free. Infinity, it's that time.

Сделано в Беларуси.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: сделано в Беларуси.
1: Эй, hello, привет.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Сеть магазинов «Одежда из Европы» в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Советская, 38. Мы делаем лучшее доступным.
4: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375-29-783-04-85. Плюс 375-225-410-02.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Дома. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазине Автосеть в Бобруйске. Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Волна удовольствий.
1: В Бобруйске 8 часов утра.
2: В эфире «Зефир». Новости.
3: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. В центре внимания финансовые вопросы, которые связаны с развитием цементной отрасли УАО «Светлогорский ЦКК» и Оршанского мясоконсервного комбината. В Беларуси все автобусы регулярного сообщения оснастят видеокамерами, а также двух- или трехточечными ремнями безопасности. В стране утвердили новую редакцию правил автомобильных перевозок пассажиров. Главная цель изменений – повысить надежность и сделать поездки более современными. В Бобруйском горисполкоме обсудили итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета за первый квартал 2026-го. Для рассмотрения вопросов и предоставления подробной отчетности были приглашены руководители предприятий, специалисты ответственных служб. 11 мая в КГК Могилевской области пройдет горячая линия по вопросам качества дорог. Жители региона с 9.30 до 17 часов могут сообщить информацию о неудовлетворительном состоянии полотна. Вся необходимая информация и номера телефонов в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Память в строках. Накануне в Бобруйском автомеханическом колледже прошла патриотическая акция «Диктант. Гвоздики Победы». Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Темой стала трагедия Хатыни. В Бобруйской крепости пройдет выставка военно-исторической реконструкции. Она приурочена ко Дню Победы и продлится с 7 по 9 мая. Время работы 7 и 8 числа с 9 утра до 4 дня, в день праздника до 6 вечера. На территории УАО «Фандок» в Бобруйске произошел пожар. По прибытии спасателей к месту вызова происходило горение опилок и навеса на открытой площадке хранения отходов производства. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
2: Погода.
3: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 49%, атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 33.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 8044

0: Дружба сейчас – это главным образом совпадание графиков, ну и, пожалуй, статусов.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: крупных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 83 копейки, евро 3,31, за 100 российских дают 3,77 белорусских. Золотовалютные резервы Беларуси за апрель увеличились без малого на 24,5 миллиона долларов. На 1 мая количество запасов почти 15 миллиардов. Активы в инвалюте выросли на 4 миллиона. Поднялись и специальные права заимствования. На сегодняшний день международные ресурсы более чем в 1,5 раза выше целевого минимума, который установлен правительством. За апрель белорусы купили более 1600 зеленых автомобилей отечественной сборки. Это компактный хэтчбэк, который в Беларуси начали создавать осенью 2025 года. Также в топ-продаж в этом сегменте вошли электрокроссовер, без малого 400 машин, и гибридный, реализовано свыше 480 единиц. Автомобильные компании Германии все чаще сталкиваются с дефицитом сырья на фоне ближневосточного конфликта. Предприятиям не хватает гелия, который используется при производстве полупроводников, аккумуляторов. Евросоюз покрывает 40% спроса за счет импорта из Катара, который осложнен из-за ограничения судоходства по Армузскому проливу. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 83 копейки, евро 3,31, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 16 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 111 долларов 31 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 49%, атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Дома.
1: Сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Советская, 38. Мы делаем лучшее доступным.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Белорусские экспозиции представлены на двух международных выставках в Баку. 24 производителя показывают продукты, технику и оборудование. Во время форума организации ведут переговоры, обсуждают совместные проекты, формируют новые партнерства.
0: Город.
1: Диплом первой степени завоевала Бобручанка в финальном этапе Республиканской олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса, который прошел накануне в Академии управления при президенте. По итогам отборочных испытаний в завершающий конкурс вышли 70 школьников со всех регионов страны. Учащаяся 11 класса Эвелина Дробышевская смогла блестяще применить свои знания на практике и занять почетное место.
0: В мире.
1: В Праге тысячи людей собрались на площади, чтобы выразить протест против предложенного закона, который предусматривает изменение системы финансирования общественных СМИ. Участники акции потребовали отзыва документа, который, по их мнению, сделают телерадиовещательные компании зависимыми.
0: Технологии.
1: ИИ в ряде случаев уже точнее врачей справляется с диагностическими задачами. Исследователи сравнили работу медиков и языковых моделей на клинических кейсах от обычных до сложных. И выяснили, искусственный интеллект чаще давал правильный ответ. Но лучший результат показала связка «доктор плюс нейросеть». В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 28. Влажность 49%, атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Правительство урегулировало правила обращения лекарств. Постановление направлено на предотвращение дефицита медикаментов. Для стратегически важной продукции вводится временная годовая регистрация, а для препаратов из стран Евразийского экономического союза упрощенный пятилетний порядок. Нововведения также коснулись выдачи фармацевтических сертификатов. Оценка теперь будет проводиться на основании данных как национального, так и единого реестра ЕАЭС.
0: Город.
1: Праздничная программа, посвященная Дню Победы, начнется 7 мая. В Театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича пройдет премьера драмы «Живые». В этот же день возле Центра творчества с 3 до 5 будет организован концерт. 8 числа в Молодежном парке с 16.30 до 19.30 также выступят творческие коллективы. Подробнее с планом мероприятий можно ознакомиться на Бобр Лайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: В преддверии Дня Победы 6 мая пройдет церемония заключительного сплава монет для памятника «Живая память благодарных поколений». Участие примут представители России и СНГ. Чеканки собраны от миллионов семей за 5 лет и станут символом благодарности поколению победителей. Проект поддержали президенты стран. В 2026-2030 годах частицы состава будут установлены в Минске, Бресте и Москве, охватывая все регионы союзного государства.
0: Вот это да!
1: В одной из начальных школ США обычный визит полиции превратился в милейшее событие. Служебный пес по кличке Рекс пришел в гости к детям. Ученики встретили его восторгом. И к концу встречи пушистый правоохранитель был буквально облеплен разноцветными наклейками от ушей до самого хвоста. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 28. Влажность 49%, атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси планируют усилить поддержку молодых ученых. В НАН обсуждают вопрос дополнительных выплат, если кандидат медицинских наук защитился после аспирантуры в установленные сроки, а также увеличить содействие руководителей. Эти предложения в ближайшее время могут войти в основу нормативно-правовых документов уровня Совмина и указов главы государства.
0: Город.
1: В горисполкоме прошло оперативное совещание под руководством Максима Гурина. В центре внимания актуальные для города и его жителей вопросы: освоение средств, туризм, безопасность у воды. В заседании принимали участие председатель Горсовета депутатов Ирина Рынейская, главы администраций, представители структурных подразделений ведомства, руководители предприятий и организаций.
0: В мире.
1: Накануне в Латвии произошел пожар в поезде. Пассажиры были вынуждены экстренно покинуть вагоны. Всего эвакуировали около 60 человек. По информации спасателей, горело моторное отделение локомотива. Площадь возгорания 10 квадратных метров. Ликвидация огня заняла около 2 часов. Пострадавших нет. Причины выясняются.
0: Новости спорта.
1: Республиканский спортивно-культурный фестиваль в Итоке пройдет в Светлогорске с 4 по 6 июня. В этом году праздник обещает быть особенно насыщенным. Город ждет не только визит прославленных чемпионов, но и открытие новых объектов, а также уникальные арт-проекты. Также гостей будут ждать мастер-классы, конкурсы, культурная программа, художественные интерактивы и презентации белорусских брендов. Вход свободный. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 28. Влажность 49%, атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550

0: Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Сеть магазинов «Одежда из Европы» в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Советская, 38. Мы делаем лучшее доступным.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Около 280 лесных пожаров ликвидировано с начала года. Огонь повредил зеленый фонд на площади свыше 350 гектаров. В жаркие дни под пристальным наблюдением вся экосистема. В Могилевском лесхозе это 90 тысяч гектаров. В круглосуточных помощниках не только люди и камеры на собственных вышках. Системой видеонаблюдения оснащены 4 30-метровые базовые станции сотовой связи.
0: Город.
1: Активисты общественных организаций Бобруйска поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы. Гости выразили участникам Великой Отечественной войны глубокую признательность за их бессмертный подвиг, мужество, стойкость и тяжелый труд в нелегкие годы и в послевоенное время. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: Европейские государства столкнулись с проблемой сокращения производства ряда ключевых лекарственных препаратов, среди которых оказался и парацетамол. За последние 3 года в ЕС закрылось 7% промышленных мощностей в химической отрасли, и этот процесс продолжается. Эксперты называют причину рост импорта более доступных по цене товаров из Китая.
0: Вот это да!
1: Американец превратил Ford Mustang 66 года в Tesla с полноценным автопилотом, фирменным режимом охраны и обновлениями по воздуху. На реализацию проекта ушло около 2 лет и 40 тысяч долларов. В старый автомобиль поставили трансмиссию от Model 3, руль от Cybertruck, медиасистему с 15-дюймовым дисплеем, а также камеры кругового обзора и соответствующее ПО. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 28. Влажность 39%, атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 02.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

тянут ветры и тени. Силы потерял, но плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле нет, а без того, что мы так долго.

хороших людей, эти без толку нарезают. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Белпочта назвала даты досрочной выплаты пенсий и пособий за 9 мая. В этот праздничный день будут работать только дежурные отделения связи. В Витебской и Минской областях начисление раньше срока запланированы на 6 мая. А в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской, а также в Витебске и Минске на 7 число.
0: Город.
1: Стала известна программа мероприятий на 9 мая. В 9:45 построение праздничной колонны ветеранов Великой Отечественной войны, руководство города, представители трудовых коллективов, молодежи и общественности. В 10:30 возложение венков и цветов возле братской могилы советских воинов на улице Минской. В 10:45 шествие к площади Победы. Целый день бобруйчан и гостей города будут радовать концертные мероприятия. В 22:56 пройдет акция «Споем День Победы вместе», а в 23 часа небо озарит праздничный салют.
0: В мире.
1: В Польше вспыхнул крупный лесной пожар, который распространился примерно на 250 гектаров. В ходе операции по тушению произошло крушение самолета, пилот погиб. Возгорание бушует в лесничестве. Эта местность включает в себя ряд природоохранных зон, в том числе заповедники, ландшафтные парки, экопамятники, а также охраняемые виды растений и животных.
0: Вот это да!
1: Небольшой итальянский город, который расположен на побережье Адриатического моря, столкнулся с проблемой нашествия павлинов. По информации местных СМИ, колония птиц вызвала настоящий хаос. Численность пернатых достигает нескольких сотен. Захватчики создают серьезные проблемы для жителей. Они блокируют дорожное движение, повреждают крыши домов и автомобили. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 28. Влажность 39%, атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Советская, 38. Мы делаем лучшее доступным.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: У нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Белпочта назвала даты досрочной выплаты пенсий и пособий за 9 мая. В этот праздничный день будут работать только дежурные отделения связи. В Витебской и Минской областях начисление раньше срока запланированы на 6 мая. А в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской, а также в Витебске и Минске на 7 число.
0: Город.
1: Стала известна программа мероприятий на 9 мая. В 9:45 построение праздничной колонны ветеранов Великой Отечественной войны, руководство города, представители трудовых коллективов, молодежи и общественности. В 10:30 возложение венков и цветов возле братской могилы советских воинов на улице Минской. В 10:45 шествие к площади Победы. Целый день бобруйчан и гостей города будут радовать концертные мероприятия. В 22:56 пройдет акция «Споем День Победы вместе», а в 23 часа небо озарит праздничный салют.
0: В мире.
1: В Польше вспыхнул крупный лесной пожар, который распространился примерно на 250 гектаров. В ходе операции по тушению произошло крушение самолета, пилот погиб. Возгорание бушует в лесничестве. Эта местность включает в себя ряд природоохранных зон, в том числе заповедники, ландшафтные парки, экопамятники, а также охраняемые виды растений и животных.
0: Вот это да!
1: Небольшой итальянский город, который расположен на побережье Адриатического моря, столкнулся с проблемой нашествия павлинов. По информации местных СМИ, колония птиц вызвала настоящий хаос. Численность пернатых достигает нескольких сотен. Захватчики создают серьезные проблемы для жителей. Они блокируют дорожное движение, повреждают крыши домов и автомобили. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 28. Влажность 39%, атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Зефир. Включайся.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Караханова.
0: В стране.
1: Около 280 лесных пожаров ликвидировано с начала года. Огонь повредил зеленый фонд на площади свыше 350 гектаров. В жаркие дни под пристальным наблюдением вся экосистема. В Могилевском лесхозе это 90 тысяч гектаров. В круглосуточных помощниках не только люди и камеры на собственных вышках. Системой видеонаблюдения оснащены 4 30-метровые базовые станции сотовой связи.
0: Город.
1: Активисты общественных организаций Бобруйска поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы. Гости выразили участникам Великой Отечественной войны глубокую признательность за их бессмертный подвиг, мужество, стойкость и тяжелый труд в нелегкие годы и в послевоенное время. Подробности на MobrLife.
0: В мире.
1: Европейские государства столкнулись с проблемой сокращения производства ряда ключевых лекарственных препаратов, среди которых оказался и парацетамол. За последние 3 года в ЕС закрылось 7% промышленных мощностей в химической отрасли, и этот процесс продолжается. Эксперты называют причину рост импорта более доступных по цене товаров из Китая.
0: Вот это да!
1: Американец превратил Ford Mustang 66 года в Tesla с полноценным автопилотом, фирменным режимом охраны и обновлениями по воздуху. На реализацию проекта ушло около 2 лет и 40 тысяч долларов. В старый автомобиль поставили трансмиссию от Model 3, руль от Cybertruck, медиасистему с 15-дюймовым дисплеем, а также камеры кругового обзора и соответствующее ПО. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 28. Влажность 39%, атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены благодарметом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь, в родном бассейне.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей. 4,

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Реклама.
3: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
4: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 83 копейки, евро 3,31, за 100 российских дают 3,77 белорусских. Золотовалютные резервы Беларуси за апрель увеличились без малого на 24,5 миллиона долларов. На 1 мая количество запасов почти 15 миллиардов. Активы в инвалюте выросли на 4 миллиона. Поднялись и специальные права заимствования. На сегодняшний день международные ресурсы более чем в 1,5 раза выше целевого минимума, который установлен правительством. За апрель белорусы купили более 1600 зеленых автомобилей отечественной сборки. Это компактный хэтчбэк, который в Беларуси начали создавать осенью 2025 года. Также в топ-продаж в этом сегменте вошли электрокроссовер, без малого 400 машин, и гибридный, реализовано свыше 480 единиц. Автомобильные компании Германии все чаще сталкиваются с дефицитом сырья на фоне ближневосточного конфликта. Предприятиям не хватает гелия, который используется при производстве полупроводников, аккумуляторов. Евросоюз покрывает 40% спроса за счет импорта из Катара, который осложнен из-за ограничения судоходства по Армузскому проливу. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 83 копейки, евро 3,31, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 16 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 111 долларов 31 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 28. Влажность 39%, атмосферное давление 745 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Сеть магазинов «Одежда из Европы» в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Советская, 38. Мы делаем лучшее доступным.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Интересно.
1: Реклама.
2: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 029.
1: Телефон рекламной службы 8044 15

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси. Начинается с тебя.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Правительство урегулировало правила обращения лекарств. Постановление направлено на предотвращение дефицита медикаментов. Для стратегически важной продукции вводится временная годовая регистрация, а для препаратов из стран Евразийского экономического союза упрощенный 5-летний порядок. Белорусские экспозиции представлены на двух международных выставках в Баку. 24 производителя показывают продукты, технику и оборудование. Во время форума организации ведут переговоры, обсуждают совместные проекты, формируют новые партнерства. В горисполкоме прошло оперативное совещание под руководством Максима Гурина. В центре внимания актуальные для города и его жителей вопросы освоения средств, туризм, безопасность воды. Диплом первой степени завоевала бобруйчанка в финальном этапе Республиканской олимпиады по вопросам теории и практики избирательного процесса, который прошел накануне в Академии управления при президенте. По итогам отборочных испытаний в завершающий конкурс вышли 70 школьников со всех регионов страны. Праздничная программа, посвященная Дню Победы, начнется 7 мая. В Театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича пройдет премьера драмы «Живые». В этот же день возле Центра творчества с 3 до 5 будет организован концерт. 8 числа в Молодежном парке с 16.30 до 19.30 также выступят творческие коллективы. Активисты общественных организаций Бобруйска поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы. Гости выразили участникам Великой Отечественной войны глубокую признательность за их бессмертный подвиг. В Бобруйской крепости пройдет выставка военно-исторической реконструкции. Она приурочена ко Дню Победы и продлится с 7 по 9 мая. Время работы 7 и 8 числа с 9 утра до 4 дня, день праздника до 6 вечера. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 28. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до плюс 26. Влажность 49%, атмосферное давление 747 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Вечерний зефир.
1: Наши глаза зажегся год.

0: Сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Советская, 38. Мы делаем лучшее доступным.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Вечерний зефир.
1: Спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя убежим, быстро как
1: Энджи. Реклама.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, замечательного майского вечера среды, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Путин. Напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зиферафан 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. «Привет, сын Сережа, дорогой!» — написала Лариса Блитькова. «Пусть у тебя будет все хорошо и обязательно. Достигай целей, к которым стремишься. Гляди в будущее с улыбкой, верь в самый лучший исход, ведь мысли материальны. А у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Миллион обнимашек и приветиков от всех наших. А отдельно от Даши, Паши, Ярослава. Мы здесь все вместе слушаем любимое радио». Дорогой Колечка Постоловский, привет тебе от бабушки и дедушки. Ты наша радость, наше солнышко. Любим и скучаем. Передайте, пожалуйста, Барматову Алексею, что я кутяночка, самая соскученная по нему и самая влюбленная в него. Самый душевный и теплый приветик отправляется шмат Евгешке, пишет Светлана Дегтярева. Обрадовали, вчерашним ветром нас не унесло и дождем не затопило. Но готовимся плавать, береги себя. Хорошего вечерочка, улыбайся, и все получится. Приветика нет, будешь скучать без меня. Привет ты от Вакулика. Я, как всегда, жду, люблю и скучаю. Передаем привет любимому сынуле Деменченко Вячеславу. Мы знаем, что ты устал, но ты у нас сильный, мы верим в тебя и всегда рядом. Береги себя. Никита Дмитриевич, добрейшего денечка, моя Нюрочка любимая, самая красивая, не обижайтесь, еще не отправила приветик. Вчера на день рождения была, хорошо посидели, вспоминали тебя, а сегодня по поводу машины полдня прокаталась, постараюсь на днях отправить. Прекрасного настроения, ровного сердцебиения, обнимаю и люблю. Жаркий домашний приветик от Кати, Ксюши и Кирилла летит нашему дорогому и любимому Сане, пишет Катерина Дриневская. Крепко обнимаем тебя, нежно целуем, все у нас хорошо, гуляем во дворе, отдыхаем. Пусть твое настроение будет отличным, помни, мы рядом и ждем скорейшей встречи. Береги себя, все будет хорошо. Передаю приветик Ануфриенко Сергею, пишет Ирина. Мы хорошо наслаждаемся последними теплыми денечками и передают дожди и похолодание. Очень жду приветик от тебя. Береги себя, дорогой, мыслями мы с тобой. Очень скучаем, крепко обнимаем и целуем. Твоя сестренка Ира. Прошу передать самый теплый привет любимому мужу и папочке, пишет Татьяна Андреева. Родной, была безумно рада увидеть тебя. Ты самая крепкая опора в моей жизни. Спасибо за то, что ты у меня есть. От Саши новостей пока нет. Птенчики целуют и крепко обнимают тебя. Любим всем сердцем и душой. Твоя матушка. Летит согревающий приветик лучшему мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, вот Андрей приехал за свежиной, да забрали детвору домой с работы, а я работаю, жаришка невыносимая. Очень скучаю, хочу к тебе обратно, люблю до дрожи, целую, крепко обнимаю, будь моя радость. Отличного настроения, сладеньких снов, я с тобой рядом, от всех наших огромный приветик, твоя любимая семья. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Майский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире Зефир ФМ. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Скучающий домашний приветик летит самому милому, любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Мой родной, хороший, у нас все хорошо. Миша вчера поехал в армию до конца месяца. Мы готовы, ждем понедельник. Любим до луны обратно. Обнимаемся и душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Летит скучающий приветик любимому мужу, отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Только тебя я хочу чувствовать рядом, только тебя держать за руку и не отпускать, только тебя любить тихо и навсегда. Береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной, люблю и скучаю, приветик вчера и сегодня улетел. Дорогой Максимус, твои звездочки напоминают, ты у нас самый лучший, пишет Виктория Барматушкина. Все отлично, я снова дежурю, передаем сладкий привет и крепко-крепко обнимаем. Любим! Любящий нежный приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Зай, все у нас в норме, надеюсь, у тебя все в порядке. Сегодня пока Матвей был на боксе, с Лоной и Катей гуляли на детском пляже. Внуча такая довольная, что теперь говорит, была на море, теперь только и слышно от нее. Хочу на море, баба, заводи машину, поехали. От нее воздушный поцелуйчик. А от всех наших большой привет, обнимашки. Очень люблю и сильно скучаю. Обняла до хруста и расцеловала. Твоя любимка. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, сегодня каждую свободную минутку печатала все и уже отправила Львовичу. Завтра прочтешь приветик. Безумно сильно люблю и скучаю, крепко обнимаю и целую самого лучшего любимого мужа. Сладеньких снов, душа моя! Огромный приветик Щемареву Тиме. Я всегда буду рядом, согревать своей заботой, теплом и любовью. Все будет хорошо. От детей большой привет. Хорошего вечера. Удачи во всем. Очень люблю и скучаю. Бесконечно целую. С любовью, жена. Передаю приветик любимому мужу Макаренко Даниилу. Очень рада была увидеть и услышать. Чаще улыбайся, настроение на весь день поднял. Все привезли как надо, это я уже перепугалась. Люблю кот мой, целую и крепко обнимаю, уже скучаю. Твоя Окса. Очень скучающий приветик летит любимому Хайдару. Дорогой, все у меня хорошо, люблю до луны и обратно. Обнимаю всей душой и сердцем. Целую, сегодня так жарко, много гуляла. Очень рада за дорогие новости. Скоро узнаешь. Доброго вечера, мой король! Передайте привет моему любимому Сергею Матушеву, пишет Кристина. У нас все хорошо, надеюсь, у тебя тоже, очень переживаю. Нет приветиков, надеюсь, завтра родной тебя услышу. Очень сильно люблю, скучаю от всех. Привет, ждем, скучаем, буду ждать твоего звоночка. Родной, целую, твоя Кристина. Передайте привет моему любимому брату Яневич Ромашке. Очень скучаю, мы уже возвращаемся домой из теплого Египта. Жду встречи, люблю тебя, сестра Настя. Передаю привет Ануфриенко Сергею, пишет Оксана Бусенок. Я очень сильно переживаю, жду приветик. Очень сильно скучаю и люблю твои девочки. Домашний приветик передаем мужу и папе Зарецкому Игорю, написала Лилия. У нас все хорошо, в пятницу работаю целый день, после уезжаем в деревню, ждем как обычно. Хорошего вечера, целуем. Оставайтесь с нами, друзья, майский шалом на самом сладком.
0: Радио без тормозов.

0: Шалом.
1: Заряжаемся позитивом и отличным весенним настроением вместе с программой Шалом. Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет мужу по столовскому Николаю. У меня все хорошо, сейчас буду работать. Сладких снов, люблю и скучаю. Твоя жена. Самый любящий приветик сынульке и братику Шикуладимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, сегодня жара на улице, с утра до обеда гуляли, потом тачка меня раскрутила на морожка. И пришли домой уже кушать, а так обычные будни у нас всех, братик. Спокойного вечера, пусть солнышко радует своим теплом. Но очень любим тебя и крепко обнимаем. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Душевный, любящий приветик летит нашему любимому, дорогому сыночку Александру. Крепкого здоровья, сыночек, хорошего, уютного вечера. Помни, мы всегда рядом, бесконечно любим и ждем. Ты наше сокровище и наша гордость. Береги себя, ты очень нам нужен. Целуем крепко и крепко обнимаем твоих родителей. Передаю приветик любимому Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Целый день без настроения, но вечером получила приветик от тебя. Очень-очень приятно, люблю тебя. Огромное спасибо Татьяне и супругу за поддержку и поднятое настроение. Безумно скучаю, очень сильно люблю и с нетерпением жду 10 мая. Твоя Мася. Душевно скучающий приветик моему любимому Димульке Арсеньеву. Получила приветик и побежала фотки делать. Завтра отправлю с фотками ответ. Очень-очень сильно, прям до безумия жду 17 июня. 16 у меня отпуск. Ну почему нельзя время ускорить? Люблю, мой хороший роднулька, скучаю безумно, целую нежно, обнимаю до хрустяшек. Твоя любимка. Самый сладкий, скучающий, любящий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Любимый, безумно рада была видеть сегодня ты мое сердечко. Помни, я всегда в твоем сердечке. Люблю до луны обратно, сладенько целую, нежненько обнимаю теплотой души. От зятя и дочи привет, звонили, все у них хорошо, навеки твоя и только твоя кошечка. Томящийся в ожидании встречи приветик передаю своему мужу Александру Дукорскому, пишет Оксана. Жду не дождусь встречи, чтобы обнять тебя. Люблю сильнее, чем вчера. Люблю всем сердцем. До скорой встречи. Целую сладко, обнимаю нежно. Спешу передать привет нашему любимому сыночку и племяннику Строковичу Артему. Пожелать в этот вечер отличного настроения, душевного спокойствия и тепла. Все у нас хорошо, мама передает тебе большой-большой любящий привет. Сегодня она в гостях, так что сегодняшний привет от меня и мамы. Крепко обнимаем и ждем, и скучаем. Ждем с нетерпением твоего звоночка. Анна Кацуба написала. Пламенный приветик летит моему любимому мужу Карпович Сергею, пишет Нина. Зайка, пропустили звоночки с Мартой, очень расстроились, знаю, ты тоже. Безумно скучаем по тебе с детьми и очень сильно любим, уже скоро увидимся, не грусти. Все будет хорошо. Еще раз напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь чудесного весеннего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаем домашний приветик нашему родному человеку Людвигевичу Александру. Желаем хорошего вечера, пусть у тебя все получается так, как задумал. Бодрости, отличного настроения, оптимизма и больше улыбок. Не вешай нос, прорвемся, очень любим, скучаем и ждем твои родные. Передайте приветик Сергею Сновскому, написала Кристина. Сереж, еще раз привет, родной. Размеры на завтрашний разговор приготовь. Еще раз люблю, целую, скучаю, обнимаю. Доброй ночи. Твоя Кристина. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, ну-ка Александру, написала Елена. У нас все хорошо, приветик улетел, завтра папа с Таней приедут до выходных. В пятницу ждем тебя. Целуем, обнимаем. Твоя семья. Ну а мы отправляемся в Инстаграм среды, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот пламенный, горячо любимый привет папочке Кариму. Дорогой, все у нас хорошо, но вот только от тебя все еще нет никаких приветиков. Меня это уже настораживает. Мила, объяви, сегодня Яночка все отправит. Безумно скучаю, переживаю. С малышом все хорошо, наслаждается дачным сезоном и солнышком. Любимый, обнимаю, целую, прижимаюсь. Очень не хватает тебя, твоя богиня. Передаю огромный привет своему любимому сыночку Ануфриенко Сергею. Родной мой сынок, люблю, скучаю. Сейчас у меня булочка, она передает тебе нежный поцелуй. У нас все хорошо, надеюсь, у тебя тоже. Передаю привет Жаркову Дмитрию. Очень благодарна, что в моей жизни есть такой брат, как ты. Что бы ты ни сделал, ты навсегда останешься моим братиком. Даже если бы мне дали 1000 жизней, я бы хотела 1000 раз быть твоей сестрой, родной. Безумно люблю и скучаю от твоей сестренки. Передаю горный приветик Бармотову Алексею от Катюшки. Я сижу на 1800 метров, смотрю на оленя, а он на меня. Думаем оба, как бы увидеть вас поскорее. Очень ждем. Хотим передать привет папе Сереже. У нас все отлично. На выходных приедет Саша домой. Будем уже на выходных наслаждаться новой кухней. Нам тебя очень не хватает дома. Ждем тебя скорее домой. Крепко обнимаем. Твои Ксения и Александр. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Любимый, мне так горько понимать, что сейчас я не в силах обнять тебя и сказать о том, как сильно люблю, и о том, как ты мне необходим. Ты самый лучший, нежный, милый, невероятно тоскую и безумно люблю тебя. Береги себя, твоя Анастасия Васильевна. Любящий приветик летит дорогому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, как же нам не хватает тебя. Ты должен знать, мы всегда будем на твоей стороне и всегда протянем руку помощи. Ты наш самый любимый человек. Скоро пообщаемся. Любим и обнимаем. Твоя сестра. А вот теплый привет для Ловцова Виталия. Очень грущу. Куда ты пропал? Скучаю. Целую, обнимаю. Твоя Янка. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Так хочется увидеться скорее и снова проводить время рядом, наслаждаться твоими поцелуями, мечтать о нашем прекрасном будущем, планировать нашу жизнь, пить по утрам ароматный кофе и забывать о всех проблемах. Любимый, я скучаю. Люблю тебя больше жизни. Твое солнышко. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.
2: Сделано.

0: Шалом.
1: 19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Хотим передать привет сыну Живушка Дмитрию. У нас все хорошо, ждем звонка. Отличного настроения, здоровья, все лучшее впереди. Мы верим в тебя. Обнимаем через километры. Люблю, скучаю, твои родные. Сердечный привет папину Александру Викторовичу от жены, мамы и сестры. Все как обычно. Ждем приветиков и звонков. Очень скучаем. Береги себя, будь здоров. До встречи. Обнимаем крепко. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным майским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным весенним настроением. Ну а пока послушаем Артура Руденко и Виктория Олешко с треком «Виктория Вестница». Далее Дмитрий Маликов и его трек «Два сердца». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

наше утро, когда ты напротив меня, а когда по тебе гуляет улыбка моя, когда мы с тобой друг другу как воздух нужны.

целом. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного, позитивного весеннего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем мягкой, теплой весны и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!

стал плакать, больно привык прятать у твоих ног сотни сломанных шпаг. Падал, вставал, снова делу равно, слово к целям всегда —

0: твоем днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Сделано в Беларуси.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.